кришкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу с ногтя, беги не карт, толпа слабче, гей, дежу, дичь, да, бег,